0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят,

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио «Чапльдук».

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Давайте позвоним вот в Кемерово. Там сейчас как раз уже глубокая ночь, да? Но люди же клуб ночной сделали. Феодоре вот позвоним. Феодора человек творческий.
4: Ну, большинство...
3: Насколько я помню, она виртуозно играет на скрипке или... Тронный.
4: А с чего ты решил, что она играет на скрипке?
3: Играет, она сама говорила.
4: Да?
3: Да, и ссылки присылала. В Кемерово ты сейчас знаешь сколько?
4: Ссылки в Кемерово?
3: Час ночи, наверное. Или два. Алло?
5: Да.
3: Феодора?
5: Да.
3: Спокойной ночи вам.
5: Да.
3: Москва.
4: Спокойной.
5: Да не, я здесь в Москве, у меня еще доброе утро.
3: Доброе утро, Феодора.
4: Она в Москве, говорит.
3: Ну что ж такое, вы что же опять за старое взялись? Вы же из Москвы переехали в Кемерово, а сейчас что?
5: Да, это радио Чипульдук, наверное.
3: Ну, наверное, да.
4: Но не факт.
3: Но не факт.
5: Ну, очень приятно слышать.
3: Так. И это... Ну что, шоу-бизнес засосал опять, что ли?
5: Ну, да.
3: Если честно, да? Ну, вот так
4: на
3: вот.
4: На скрипке, что ли, в переходе?
5: Ну, у меня тут еще несколько дел, надо кучу марок купить. Просто тонны марок. В Кемерово нет марок почтовых красивых.
3: Марок красивых? Филателией
5: да.
3: Занялись?
4: Нет, в Кемерово нет марок.
5: В принципе, нет у нас в стране интересных открыток и почтовая марка только здесь, в Москве, красиво можно купить.
4: Скажите, а вот...
5: Вы знаете, что существует такой сайт, по всему миру люди посылают открытки, где бы ты ни жил, и в любую страну. А вот в Кемерово, слушай.
4: Мы ни одной не получили от вас открытки. Я проверял, от кого угодно приходят. От ватрушки из сочей, адепт какого-то там техногенного шума. А вы ни одной открытки не прислали.
5: Так это, нужен индекс почтовый.
4: А что тут знать индекс почтовый?
3: Москва-Чипульдук.
4: Москва-Чипульдук,
3: найдут.
5: Вам, наверное, только e-mail открытки шлют, сейчас все так делают.
4: Нет, а вот
3: у нас аналоговая тема. Да. Мы назад движемся. Регресс – это самый лучший
5: прекрасно.
3: Прогресс. Да.
4: А вы знаете, что дольше всего, чтобы открытка шла дольше всего, надо ее послать из Москвы в Москву. Она будет идти очень долго. Даже если маленькими шажками пройти это расстояние, оно все равно...
5: А вы пробовали?
4: Ну, я вам гарантирую, всегда так было. Если хочешь что-то очень медленно сделать, по аналоговому, по старинке.
3: А вот вы, между прочим, играете да. Не на аналоговой, а на электронной скрипке, насколько мы знаем.
5: Ну, как тоже, это, знаете, такой вопрос спорный. Вообще-то скрипка у меня 19 века. Ей там более 50 лет. Но к ней прикреплена такая штучка, и она превращается в электроскрипку.
3: Звукосниматель.
4: Ну, давайте эту штучку уже отдерем к чертовой матери. Давайте уже открытки, если мы посылаем, значит, нам не нужны звукосниматели. Давайте как-то это...
3: Живой звук такой.
4: Конечно.
3: Вот, смычку.
5: Давайте уже открытки друг другу присылать.
4: Ну вы нам, да. Где эти открытки? Вы давайте, где вот ваши открытки?
5: Снарочные. Мы сейчас выпускаем открытки прям специально кемеровские. Не такие типичные, знаете, площадь Советов, возле фонтана.
4: Нет, это не, совершенно вот не нужно.
5: Скамейка какого-нибудь подъезда. Или,
4: А вот скамейка у какого подъезда в Кемерово вы считаете достойно быть представленной на открытке?
5: Ну, их уже мало.
4: Вот.
5: Вот таких, знаете, советские, пошарпанные, они очень же...
4: Феодор, ну как же эти советские времена? Вы же тогда, ваша мама же тогда была маленькой еще. Что же вы...
3: Ностальгируете.
4: Ностальгируете-то. Вы не можете этого всего знать.
5: Ну, почему-то цвета, когда краска отколопывается одна на другую, получается очень красиво. Я ничего
3: наш
5: не могу
3: человек,
5: с этим поделать.
3: Да.
5: Мне нравится вся обшарпанная. Да.
3: А вот вы кафе-то делали в Кемерово. Тоже так, да? В таком вот ключе? Вот обшарпанная такая мебель,
4: такие старые
3: стены,
4: чебуреки продавали, беляши.
3: Штукатурка обвалившаяся.
5: Ну вот, к сожалению, у нас так не получилось. У нас и домов-то таких старых нет в Кемерово. Городу всего 70 лет.
4: Ну что
5: и
4: это?
5: Вот кто могли, а вы обшарпывали. Первые столы, которые у нас посетители, их пошоркали языки. И кто-то переживал, ой, ну как же так? Надо же, какие-то есть карандаши, которые замазывают. А мы говорили, нет, нам как раз вот так и надо.
4: Сметану в стаканах дают граненых. наполовину сметаны заполнены.
5: У нас
4: заполнены.
5: Был день граненого стакана, и как раз вот 50 дедовских стаканов тоже натасканных он их собирал, была у него такая привычка. Ага. И мы их тоже где-то нашли.
4: Заначку деда со стаканами.
3: Так немытыми поставить их, чтобы совсем винтажно.
5: Еще мы сыграли на стаканах песенку Бориса Гребенщикова. Ну, поскорее стакан на стол. Налили воды в них, и вот это тоже все.
4: Мечи, стаканы на стол.
3: Какие творческие у нас слушатели.
5: Да.
4: Феодор.
5: Но пока вот можете посоветовать, как нам оформить. Вот.
4: Подождите, мы вам звонили 4 года назад. Вы до сих пор ничего не сделали, что ли? Ничего не оформили? Окупаемость есть или живете за счет тунеядства?
3: Паразитируете
5: нас. Вы у нас звучите все время.
4: Отпугивает, наконец-то?
5: Когда начнется прибыль, мы вам сразу деньги начнем отправлять. Но пока не начали отправлять, пока мы вот, как сказать...
4: Нет, ну вообще...
3: Давайте, кто первый прибыль нам будет, тот и будет деньги отправлять.
4: Вообще радио Чапельдук в тех местах...
3: Соревнование такое объявим.
4: Где играет радио Чапельдук, обычно публика схлынывает оттуда.
5: Напротив, мы вас каждый день рекламируем, говорим, как, вы не знаете? Тут из Новосибирска приехала какая-то... Современное, модное, там, пиар какое-то агентство, там, они хотели нас чему-то научить такому, ну, копирайтингу.
3: Может ли чему-то научить?
5: А вы знаете, по радио Чапельдука, они говорят, нет. И тут я поняла, что вообще они, парни-то, недалекие.
4: И сразу билеты им вручаете обратные, да, так? Вот.
3: Да.
5: Вы когда к нам приедете?
3: О, а мы уже были.
4: Вас не было. Приезжали, говорит, а я в Москве.
5: Ох.
3: Ну, Феодор, а сейчас скрипки с собой нет у вас?
5: Ну, она пока свернута там. Ну, чтобы ее достать там.
3: Ну, достать бы, вот прям попиликали бы. Я не хочу унизить этим словом высокое искусство.
4: Феодор,
3: но...
4: надо последний аккорд какой-нибудь взять, фальшивый.
3: Заключить на точку.
5: Аккорд, вы знаете, что скрипка — это сольный инструмент. Там никаких аккордов. Это
4: да, вы что? Я понимаю. Феодор, ну возьмите большой мажор с аккорд.
3: Так, заказывай какую тональность.
4: До диез минор, пожалуйста.
5: Она слишком долго была востребована, ее надо настроить.
4: Не надо, это будет не то. Нам нужен
3: фальшивая скрипка.
4: Мощный, прозрачный и фальшивый звук.
3: В нашем стройном эфире наконец-то глоток фальшивого воздуха такого, от скрипичного.
4: Аналогового такого вот прозрачного, кривого.
3: Давай, все, слушай.
4: Тихо.
5: Послушайте, я классику уже 100 лет забыла. Вот если песню какую-то современную, то да, а вот из классического...
4: Феодор, давайте сейчас что-нибудь вот действительно такое андеграундное из классики. Ведь сейчас классика в андеграунде.
3: Из запрещенной
5: давайте
3: классики.
5: Давайте то, что в голову первое пришло, и то, что первое не понравилось в музыкальной школе.
3: Давайте.
4: Этюды черни, я чувствую.
5: Бакерини Минуэт.
3: Бакерини Минуэт.

0: Отвратительно. Федор, более отвратительного вы давно такого ничего не слушали. Это было прям ужасно. Спасибо.
1: Рисуется портрет такого мальчика с оттопыренными ушами в очках, которого силой заставляют играть каждый вечер.
2: Как в фильме «Покровские ворота». Так и было.
0: «Покровские ворота».
1: Но зато выросла вот такая Феодора, такая веселая, творческая, наш человек.
0: Феодор, который... не давайте это Кемерово, давайте оставайтесь тут. Ну что вы, куда-то у вас все где-то самое. Открытки здесь найдем вам,
1: подберем. Будете дизайнером, Чапыльдука, да. Будете делать каждый день по облупленной скамейке, расставлять
0: марки
1: по Москве.
0: Марки купим. Все это здесь найдем. Ой. На Измайлова поим, на Блошинку, все
2: только
0: найдем.
2: Только простите вот это вот. Мы же культуру в массу там мы несем зерно. Мы не должны уезжать из сибирских земель.
1: Все, это слова не мальчика, не девочки, но патриота. И чтобы таких было еще больше в Сибири. Чтобы Сибирь, как это слово, это есть глагол, полнилась, да?
0: Да.
1: Зиждилась, вот какие-то такие слова
0: не
1: есть.
0: Подходит. Хороший
1: зиждилась сюда, на Феодоров.
2: А, на Феодоров. Ну, мы не справились. Нам Чапыльдук все время нас поддерживает. Вот этом, в таком очень это в правильном бреду.
0: Спасибо, Феодора, большое.
1: Спасибо, Феодора.
0: Я буду сниться.
2: Вам огромное. Я надеюсь, что мы с вами когда-нибудь встретимся вживую. Да.
1: Спасибо.
0: Феодора.
2: Очень было приятно.
1: Взаимно.
2: До свидания.
3: Boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom.

всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики, мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Ура!
1: Радио Чиблдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: страницы классики.
1: Андрей Кнышев. Коктебель. Рассказ пожилого экскурсовода. Запись 1987 года.
2: Коктебель. Кто не бывал здесь, кто не лазал вверх-вниз по его каменистым кручам, чуть забрезгует рассвет, поднимите руки. Вон отсюда. Только за последние 4 года здравница отдохнула друг от друга 1,5 миллиона человек. Город-курорт, город-труженик, город-музей. Неверно было бы сказать, что его история уходит глубоко вдаль. Нет, она уходит далеко вглубь. У римского историка хитросплетение. Находим, что сюда забредали еще аркадские пастухи, влекомые скотом. В допотопное время в гавань заплывали за золотым руном аргонавты. Плывший с ними в трюме Публий Овидий Насон грядущий писал об этом в своих «Мухоморфозах». Здесь были в поисках руна, а руна здесь нету ни хрена. Перевод Марианны Сапшвант, что существенно. Так, пройдемте дальше. А Коктебель воспет. Здесь, в брызгах прибоя и слюны, читал свои вирши безумный офтальмон Напалков. Это его записал Грум Гржемайло-младший. Помните? «Я каждый камень, Коктебель, в тебе пометил, как кобель». Перевод Эльвиры Штюрк-Фельглоссен. Поэтический сборник «Содрогнись в поцелуи». Санкт-Петербург, 1912 год. А заехавший на пироги к трюмощеву Финтельпляц так и не вставил в 6-ю строфу своего некроакростиха, подсказанную ему Упырьевым, рифму «терпсихора пепсикола». Богата природа края. Граф Ланской любил пошуровать здесь в зарослях можжевельника и полакомиться винными ягодами с дамочкой. «Частенько», — вспоминает сторож императорского заказника колхоза царя коммунизма Михей Трушка, «частенько держал я на прицеле своего бердана егонные панталоны цвета тела испуганной нимфы». А вот на этих грядках работал на уборке укропа и инжира еще Александр Сергеевич Пушкин, когда сукин сын был еще маленьким, послушным пионером. Каких-нибудь 4-5 тысяч верст не дошел сюда Пржевальский со своей «Пржевалкой». Заслуженной, если не народной, популярностью пользуются местные минеральные воды, бьющие здесь ключом из трубопровода Ессентуки, Пжни, Ёжгород, Коктебель. Обливался этой водой по утрам еще мамин сибирюк, лечивший здесь свою сибирскую язву. Трохи оклемался, кажись, полегчало, запишет он в своем дневнике за день до кончины. Вот далеко не полный перечень букета болезней, от которых исцелил коктейль Минвод Коктебеля. Здесь лечат страдающих малярией, неправильным прикусом, сепсисом пуповины, с глазом, блаженностью, пляской святого Витта, синдромом Альцгеймера, грыжей Шморля, рожей профессора Потапова, воспалением хитрости, тихим сапом, политической близорукостью, шалгемой, прихлюстом, внезапным встрепетом, майской вопью, ломотой, сухоткой, чесоткой, усушкой и утруской, перемедью, гнойным бзиком, глопотомой, ебедью, лебединым хнырсом, туфтофлой, хроническим свербитом, гнусным агаканьем, коленной подзадью, сапелью весенней, нечаянным ветрогоном, гиенной припоминухой, юрайским гипом, мочеточным ударом в голову, бубонами, угрями, цыпками, инклюзивной порнухой, кишмячной кишелой, а не сварением яичек, расхряслостью среднего уха, свищом макушечным и многими другими. В 1914 году под Кривым Таганрогом в клозете императорского литерного был обнаружен едущий в Коктебель зайцем Орехов Зуй. Остаток пути он проехал уже, зачепившись подтяжками за буфер по левому рельсу на правой пятке, смазанный бараньим жиром. Так и доехал он, безвестный, босоногий, с батоном финского сервелата под мышкой и орехом за щекой. С тех пор Зуя здесь знают все. Его бил каждый. Посмотрите направо. Некогда кустистые, а ныне поджарые лысоватые холмы, напоминающие чем-то горы Эстремадуры, облюбовали планеристы. Около 1500 разбивается их здесь ежегодно. Вот почему на одном из холмов в братской могиле покоится прах местной тёлки-рекордистки Нюры, погибшей от руки предателя, пастуха Максима Бруцеллёза, подрезавшего стропы её дельтаплана. А на соседнем холме с отметкой высотка 54, в тени под ракитой, подложив под голову томик Жуковского, а под ноги том своих стихов, чтобы было повыше, Шалтырин любил, бывал слушать, как в листве кроны чирикают воздушные поцелуйчики, коих прикармливал он засахаренными фигами. В 15 веке сюда приходят гешпанцы стрельнуть папирос. Иудея пытается обосновать здесь свою Палестину, но безуспешно. А в 1792 году город посещают королева Елизавета и герцог Фердинанд. Тут в Малахитовом зале главы государств Австрии и Франции подписывают договор о ненападении Венгрии на Турцию. Братья Алексей и Максим Горькие, находившиеся до этого на Капремонте, прибыли сюда морем, когда сломали себе левую ногу. В тенистых аллеях парка они любили околачивать костылем с грецких орехов жареные каштаны. С бутылкой непочатого шипра за пазухой и болтающейся из-под фалдфрака парикмахерской грушей шлялся с утра до вечера по местному маликону здешний бутлегер Тимка Плафон. Море здесь своеобычное, то спокойное, гладкое, а то вдруг нет. Старожилам особенно памятно цунами 1929 года, после которого никого из них в живых не осталось. Коктебель – излюбленное место высадки зарубежных шпионов-аквалангистов. Об этом свидетельствуют их чучела в местном краеведческом музее. Об этом поведал нам и начальник погранзаставы, полковник Исаак Погранзон. Их привлекают здесь красота, романтика, прозрачность голубой воды, в которой их косяки хорошо видны. В 1958 году постановлением Крымского полезного совета решено было отдать солнечные пляжи бухты под лежбище котиков. Однако тупые и своенравные твари почему-то облюбовали холодные скалы земли Франца Иосипа Кобзона, в которые также бывали тут зачем-то. А вот перед вами тоже очень интересный объект. В местном ломбарде пылятся милые сердцу вещицы, которые будут распроданы в эту же пятницу через много-много лет на лондонском аукционе «Сотбис». Например, такие, как пуговица от жилета Уинстона Черчилля, попавшаяся в пельмени посетителю кафе «Маринка» в Экотову, фильдеперсовый чулок Греты Гарбо, в котором Грета в последнее время хранила свои сбережения, пломба из зуба Бири, которой была опечатана квартира Ежова, коллекция пенковых трубок, 139 штук, со слюной Шаляпина, Комиссаржевской, Саввы Морозова, Анны Павловой и собаки Качалова, клюшка Дзурилы, монокль Гогенцоллерна, палочка Коха, азбука Морзе, микрофон «Жучок», установленный в нужнике Центрального дома литераторов для подслушивания их задних мыслей, шашка «Батьки Махно», взятая за фуку батьки конармейцем Сидельниковым, белые носочки Майкла Джексона, ненадеванные 3 штуки, набор геморроидальных свечей, 70 штук, с юбилейного торта маршала Л. И. Брюкина, экслибрис писателя Кошкера с надписью «Из книг Булгакова», ресничка Эйзенштейна, фонограмма с записью знаменитого гоголевского смеха около 3,5 часов звучания и многое другое. Но вернемся все же в наш коктебель. Проходите, проходите, товарищи, да. Регулярно гулял вот здесь по кромке берега в своей простреленной шинелке Петр Николаевич Врангель, пока не был сброшен в Черное море регулярной Красной армией. Долго дрейфовала в суровых широтах мужественная полярная станция СП-21, пока не сдрейфила именно сюда. В 1906 году девственную тишину Судакской шоссейки вспорол первый реанимобиль, привезший на отдых первого крупного царского чиновника и 2 ящика клизм с оказией. Здесь учился мыслить нешаблонно Шпенглер, Горяев снюхался здесь с Шуваловым. Поговаривают, что в доме номер 2 по улице Фрунзе за ситцевыми занавесками коротает остаток дней Мартин Горман со своей боевой подругой Матильдой Шмуц. «Непочатый край!» — так отозвался о тутошних местах Никита Хрущев. «Город-курорт, город-труженик, город-музей». Любят здесь отдыхать и молодежь, и старики, и женщины, раненые, и дети. Красивый вид открывается на город с бухты и барахты. А широко и вольготно, словно куртизанка на оттаманке, раскинулся на побережье бухты пионерлагерь «Искорка». А дальше повдоль заборчика гликось притулились плечуком друг к другу профилактории завода «Йоксельмаш», турбаза торговой фирмы «Внешпосыл нафиг», пансионат колхоза «Красный миллионер», валютный пионерлагерь «Березка». А в будущем край еще более расцветет. Гостеприимно распахнут свои двери «Лепрозорий», «Виварий», ведомственный дурдом Союза композиторов, санаторий мясомолочного направления, ветеринарная лечебница для алкоголиков, акварий, колумбарий 4-го главного управления и венерологическая грязелечебница гоп-концерта. Сюда хлынут тысячи лимитчиков, проходимцев, иждивенцев и бездельников. Качество обслуживания подскочит ровно в 2,5 раза. Одним словом, добро пожаловать в Коктебель, в этот райский уголок –

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Радіо Фіджи на радіо Чіпельдук.
1: और आपकी नजदीकी फार्मेसी में
2: это была минутка радио Фиджи на радио Чиппельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

0: Что такое чип-льдук?
1: Чип-льдук, чип-льдук, также известный как дук-чип-льдук, нок-нок чип-льдук, динг-ринг чип-льдук, ринг-дук чип-л и под другими именами, серийный преступник-маньяк, наводивший ужас в течение нескольких лет в 50-е годы прошлого века в городах Южной Англии.
0: Полное имя преступника, скрывавшегося под этими прозвищами, Джим Пендлтон. Кем же был один из самых странных криминальных персонажей 20 века?
1: Как полагала полиция, Джим Пендлтон по кличке Чип-льдук ходил по городкам Глостершира, Дорсета и Уилтшира с большим молотком, обернутым в ветошь, или с деревянной киянкой, спрятанной под полами сюртука, стучался в двери под видом торгового агента по продаже косметических средств или мужских подтяжек, оглушал свою жертву на пороге дома и уходил.
0: При этом Чип-льдук не был грабителем. Он не выворачивал карманы своих жертв и даже не заходил внутрь дома. По этой причине домашние или соседи слышали обычно лишь 2-3 характерных звука. Стук в дверь, нок-нок, затем скрип отворяемой двери, чипль и зловещее дук. И не подозревали о том, что произошло. Дук означал либо удар по голове, либо звук упавшего тела, либо стук захлопывающейся двери, в зависимости от того, что было громче.
1: Позже Джим Пендлтон, работавший ранее местным почтальоном, пояснял, что таким образом наказывал исключительно негодяев и подлецов, выбирая их, однако, по своему разумению, для чего вскрывал конверты с письмами, вычитывал сообщения в газетах и беседовал с завсегдатаями местных пабов за кружкой эля, намечая будущую жертву.
0: Таким образом, Нок Чип-льдук являл собой некий прообраз небезызвестного Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля» в более зловещем рукоприкладном варианте.
1: 14 апреля 1957 года Джим Пендлтон, представившийся как коми-вояжер Ринга Дукчипл, был схвачен одним из жителей Илчестера после того, как преступник был сам оглушен неожиданно свалившейся на него с антресолей связкой тяжелых книг, после чего был передан Скотланд-Ярду. В ходе следствия выяснилось, что Джим Пендлтон, Чип-льдук, оглушал своих жертв не киянкой, а толстой книгой, томом британской энциклопедии или каталогом якобы продаваемого им товара.
0: Кстати, именно по этой причине найти преступника долго не удавалось, поскольку удар всегда был нанесен неизвестным тяжелым тупым предметом, не оставлявшим следов на теле жертвы, а орудие преступления, книга под мышкой, ни у кого не вызывало подозрений.
1: При этом Чип-льдук, интеллигентный, тихий и образованный клерк, заявлял на суде, что таким образом выражал накипевшие эмоции в адрес всевозможных дураков, мешающих жить честным гражданам, тормозящих прогресс чиновников, отъевшихся богатеев и несносных хамов, развратников и пошляков.
0: После суда Чип-льдук получил небывалую поддержку общественности, требовавшей уменьшить его срок по приговору с 7 лет до 1 года. И триумфально вышел на свободу через 8 месяцев. О нем был снят документальный фильм, он издал 2 книги и выходил в эфир на местном радио со своей передачей.
1: Любопытно, что связка книг, как установило следствие, вышла из равновесия по причине сильной вибрации громкого дверного звонка.
0: В результате Джим Пендлтон, Чипльдук, получивший сильную травму черепа, подал в суд на компанию Bains Electric, продававшую эти звонки, и отсудил себе 26 тысяч фунтов стерлингов.
1: Эфир нашей радиостанции вовсе не сплошной радиотриллер, не пугающая страшилка. Однако отзвуки ног Чипльдука в ее названии означают, что если наше радио с помощью интернета без стука входит в дом, то добрым людям нечего опасаться. Однако трепещите, злодеи, вас ждет справедливое возмездие. Радио Чипльдук будет бить аккуратно,
0: но сильно, оглушая до обморока краткой ударной дозой убойного юмора и уничтожающего сарказма.
1: После нокаутирующей встречи с Чипльдуком вам остается лишь подняться с пола, отряхнуться, мотнуть головой и, считая звездочки в глазах, признать себя побежденным. Жить по-старому вы уже просто не сможете. Чипльдук. Глобальному радио. Наш ударный труд.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Дым-тим, помаленьку.

Сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный

0: Леднюк физир, и блестя в засадлицкой, и надысиз, отдавясь позино, визивс, с ища вызвать у хапси бесталдись, а высок.
1: Сарсифтель стивят стрип, то висер, и лавадный стрип, мотай удаганный нашел азубину фамрк, кириля фейкрейдз, мрцай кравок снырим ртасти, и рюйхнаим шабз вальмас на циля сывксам, и рюйхнаим шабз лавриним нан.
0: Они щербаны рюпсов и блейс, в сейбвяз и ам сифяз усипнул. Дай рюпсов без старой дефикции серый рюпы стазы не грали от винных круч. Снирит нам сырэта эни щерба. Лазак сэйли и цивон.
2: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении. Bum, bum, bum, bum, bum.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук. Наконец.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: sounds so wonderful.
1: Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

0: Что делать? Что делать?
1: В исполнении артистки Марии Прохоровой прозвучал четвертый сон Веры Павловны из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».
2: Веб-радио «Чипальдук». Мечта наших дедов и отцов.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья, в уютной гостиной радио Чиплетук. Аркадий Марчулёнис, ваш покорный слуга, ведущий программы «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях Павел Скорнюк.
3: Здравствуйте.
2: Да, вот, Павел, как вас представить? Вот тут у меня возникли определенные сложности. Все-таки достаточно необычная профессия. С одной стороны, вроде археология, а с другой стороны, наоборот, как-то... Вот, может быть, вы сами буквально... Парой слов опишите, ну, вот в общем, что это такое.
3: Вы знаете, у нас нет сейчас названия конкретного, потому что мы такие как бы, ну, футурологи, археологи, или такие какие-то консерваторы. Ну, в общем, эта профессия только оформляется.
2: Футуролог-археолог.
3: Футуролог-археолог, да. То есть мы, археологи, будут работать, а мы для них готовим почву. Значит, о чем идет речь? Мы делаем, сразу скажу, вот с конца начну, мы делаем курганы.
2: Курганы. Да. То есть давайте поясним нашим радиослушателям, что в целом.
3: Ну,
2: такое...
3: курганы, это такая есть целая культура курганов. То есть вы знаете, есть курганы скифские, курганы вятичи. Ну, разные народы делали курганы, такие земляные холмы. Значит, народы...
2: Впоследствии можно было обнаружить.
3: Да, и в эти курганы, эти народы, при захоронении или просто вот закапывали возможные, так сказать, предметы быта, искусство, ковры, какие-то посуду. Если это с могилы какого-то человека, вождя, то там какие-то для него вот специальные были индивидуального пользования предметы.
2: Значит, насколько я понимаю, вы для потомков создаете вот эти... так называемые курганы настоящего времени нашего с вами.
3: Совершенно верно. То есть почему? Потому что вот археологи, они что делают? Они не знают даже подчас, где копать. И на это уходит много времени. Они ищут, что-то копают. Значит, и там найдут какие-то черепки, какие-то остатки там от статуи, какой-то нос отбитый, рука, понимаете, какие-то там монеты ржавые. Значит, это очень трудно найти. И что? И вот потом надо гадать, как по этой, так сказать, черепку восстановить, как жили люди в то время. Это очень трудно.
2: То есть во многом вы хотите облегчить задачи будущим археологам.
3: Совершенно, просто вот в десятку, вы сказали, вот, Аркадий, просто в десятку. То есть мы готовим для них почву в прямом смысле. Вот и в этой почве археологи уже получат такое захоронение этих предметов всевозможных, совершенно разных.
2: Ну, а давайте тогда так, какие это предметы?
3: Вот, ну, это перечислять я буду всю программу. Ну, начинать,
2: скажем... перечислите самые вот базовые в нескольких, скажем так, градациях.
3: Посуда, конечно, посуда. Техника, электроника. Продукты. Сельхозпродукты, книги, сантехника, игрушки. Понимаете, все, что возможно. Но здесь подробно просто можно рассказывать, потому что очень интересно.
2: Где вы берете эти предметы? Это нас на помойке, извините, или это кто-то отдает?
3: Нет, нет, фишка в том, что все предметы, они новые, новые, имеют совершенно товарный вид.
2: Да. То есть вы покупаете их?
3: Мы покупаем, да. А если даже берем у кого-то, то есть человек этим пользовался, то чтобы это работало, и чтобы это еще там, через 500 лет можно было, так сказать, понять, что это такое. Даже если раздолбанный какой-то взять радиоприемник, то потом уже от него вообще ничего не останется. Поэтому вот, ну, вот взять посуду,
2: например.
3: То есть
2: это, например, своего рода свалка новых товаров.
3: Новых и работающих предметов быта, по которым люди будущего, археологи, или кто найдет, могли бы восстановить, как мы с вами жили, в каком мире, чем мы были окружены.
2: Очень интересно. Где выбираются места и как это происходит технически? Вы закапываете это в землю или сверху кучу насыпаете?
3: В перемеску. То есть у нас разные технологии были. То есть зависит от грунта. Иногда мы просто кладем слой предметов, слой песка. Слой предметов, слой песка, слой предметов, слой песка. Вот. Но с песком легче работать, потому что, например, глина, суглинки, черноземы, там, другая история. Там бывает, что мы просто вырываем небольшую, неглубокую яму, кладем эти все предметы и бульдозерами, и вручную, конечно, аккуратно все это сверху погребаем, так сказать, закапываем. Вот. Вообще, вот сама культура, хочу сказать, напомнить, вот ведь у египтян что у них? Там пирамиды. Да, потому что у них такой климат был, они делали, и они, например, захоранивали фараона, и то, что понадобится фараону в царстве Аида на том свете, ему клали там покушать, попить, носить вещи, роскошь какую-то, даже, может быть, каких-то рабов клали и так далее. Оружие, естественно, вот, что-то почитать, посмотреть там, ну, тогда айфонов не было, но тем не менее. Вот, и поэтому смысл тоже такой вот. В этих курганах людей захоранивали, эти народности, вот, например, народности пазырыки, шувляхи, вот, ну и скифы, как я сказал, и индоевропейские народы, таких очень много захоронений. Вот, и часто там могила, и вот это тоже то, что человеку было нужно. Мы не захораниваем. Было только один есть. Один случай был, когда мы закопали, это по просьбе конкретного, значит, захоронили пенсионера. Он, значит, почил в бозе, как говорится, Ефим Проскуревич Виталевич, вот, и ему положили с собой, вот как он жил, вот его скарб, ну, не хитрый скарб, понимаете, фактически потребительскую корзину ему положили, вот что полагается, там, бутылка подсолнечного масла, 2 килограмма гречки, там, пачка муки, консервы, скумбрия, ну, мыло там, спички, 2 пары носков и так далее. Но мы ему как фараонские сделали вот захоронение. Мы ему положили также предметы роскоши. Роскоши, которых он был лишен при жизни. Вот, ему положили туда золотые часы, Rolex, шубу, ковры, премиальный пакет акций «Газпрома», туалетная вода и все Лоран. Вот, такие, в общем, в костюме Миучи. Миучи, значит, такой тоже элитный бренд. Вот, и положили ключи от Гелендвагена.
2: Роскошно.
3: Ключи от Гелендвагена, вот, положили ему тоже туда, ну, потому что сам Гелендваген откопали и угнали. Такая была история, мы больше не повторяем. Вот... Я расскажу, кстати, вот история, как Гелендваген, ведь мы положили ему Гелендваген, но его подкопали, снизу подкоп сделали. И угнали тоннель, 2 километра сделали, и угнали.
2: Я понимаю, мы больше не стали класть такие большие вещи. Я не удивлен.
3: Да,
2: вот как раз интересен факт, а как... Будут ли какие-то наводящие, я не знаю, карты? Или вот как археологи будущего должны будут наткнуться?
3: А, во-первых,
2: есть,
3: конечно,
2: какие-то подсказки? Или это должно быть...
3: Конечно, конечно. Во-первых, это все делается не на 50 и не даже на 100 лет. Археологи – это профессия, понимаете, ты копаешься в слоях культурных наслоений 500 лет, 1000, 4000 лет. Поэтому первые 50 лет там, конечно, будет охрана.
2: Ага,
3: охрана, вот, оцепление.
2: Вот, вот я
3: да,
2: хотел
3: да,
2: как
3: да,
2: раз
3: да.
2: понять, чтобы не производило
3: казусов. Ну, конечно, конечно. Потом через 100 лет уже остается только видеонаблюдение и группы быстрого реагирования. То есть уже они видят, если что.
2: И приезжают.
3: Да, ну и там уже порастет быльем, люди немножко забудут это как бы потом. И через 200 лет уже охрану можно снять, и только как бы вот фанаты могут...
2: Ну вот на ваш взгляд, добраться. Когда оптимально нужно откапывать то, что вы сейчас закапываете?
3: 500 лет, не меньше.
2: 500?
3: 500 лет. 500 улицы, конечно,
2: больше. Немноговато?
3: Ну, это не для нас с вами делается, ведь, Аркадий. Поэтому...
2: Не, я понимаю, просто интересен факт. Ведь задача какая? Задача, чтобы человек будущего удивился, правильно?
3: Он не то, что удивился, да. Он должен потом это изучать. Может быть, да, пользоваться, разгадывать, что это было. Может быть, сохраняться. Понимаете, можно сказать вот просто контраргумент, что в музее все это будет храниться.
2: Да.
3: А может быть, через 1000 лет музеев не будет, понимаете?
2: Только все и дело, что
3: это
2: мы
3: все...
2: не загадываем ли мы слишком далеко?
3: А это хорошо, потому что земля лучший консервант. То, что в земле, в грунте, оно точно сохранится. Это ли какой-то, катаклизм, или что-то там рукотворное, все это вот здание разрушится, и все будет погребено просто черт знает где. Вот. А это аккуратное уже земляное сооружение такое. И там все это законсервировано.
2: Это будет на территории России или как это вот чисто
3: пока на России. В России пока мы делаем. Вот у нас последний, кстати, самый высокий у нас. Он, вообще высота кургана, значит, от 15 метров до самый большой у нас 150 метров.
2: 150 метров.
3: 150. Это такой мощный курган. Под армавиром мы сделали. Там очень мощно. Вот. Но там мы, кстати, уже другие технологии. Мы сделали, конечно, упаковочная пленка, вот такая спупырчатая такая пленка, пакеты, коробки, антивандальные ящики. То есть, даже если нашел, да, это просто так не вскроют. Да, это как бы нужны автогены, какие-то техника. Не растащит. С отягощениями, там они тяжелые, это не утащит любитель просто.
2: Ну, камеры, камеры же, все равно камеры.
3: Ну, камеры, да. Ну просто, ну мало ли что, знаете, как это все. Вот. Поэтому там
2: большие. Камеры можно выключить, в конце концов.
3: Да, и там наравне вот с такими вещами, какие-то, которые от нас, их дедушек, там пишущие машинки, принтеры, там, пейзеры, это все понятно тоже. Но и более новые вот носители, например. Мы кладем туда флешки, диски. Вот мы полностью захоронили там соцсеть Кунстаграм. Это новая сеть. Кунстаграм, да, там. И всю переписку, все фотографии там, все абсолютно мы захоронили на 19 сентября вот прошлого года. Вот как это было. Ага. Все скопировали. Это уйма, фиговая гора в прямом переносном смысле информации. То есть там 100 миллиардов терабайт информации вот этой всей сети. Фотографии, аудиозаписи, там все, там много. Треки музыкальные, там какой-то компромат,
2: конечно.
3: Какой, переписка.
2: Я, честно говоря, вот когда я узнал, что вы к нам придете, у меня вот сейчас состояние, конечно, такое.
3: Но присоединяйтесь, Аркадий, присоединяйтесь. Нам нужны
2: шоке.
3: Волонтеры.
2: Да.
3: Но мы закопаем. Очень
2: давайте
3: интересно.
2: Сейчас объявим, кто нам нужен. Кто нужен для этой работы.
3: Нам нужны диггеры. Ну, диггеры как? Не в смысле, которые по пещерам лазят, а диггеры, которые могут копать. Просто землекопы, ребята, хорошие, значит, телосложение, выносливые.
2: Кто может просто с лопатой?
3: Просто
2: буквально.
3: С лопатой. Потому что экскаваторы можно навредить, там, наломать дров. Все-таки там есть вещи такие деликатные, потому что мы храним и предметы искусства какие-то, тоже статуи из парков. Вот,
2: ну, а вот ваша какая заинтересованность, извините за такие...
3: Ну, как это? Потому что нельзя жить сегодняшним днем. Нам же сегодня интересно, как была жизнь наших предков, понимаете, или там где-нибудь в Помпеях, или, не знаю, неважно, североамериканских индейцев. И люди мучаются, гадают, как это было все устроено. Вот они жили, возможно, так, а возможно, это было для этого использовалось. А вот это, может быть, это первый калькулятор такой вот древний
2: это
3: был
2: очень
3: у племени
2: очень,
3: инков. Вот.
2: Очень необычная, интересная и такая смотрящая далеко вдаль профессия.
3: Очень. Вы знаете, вот еще скажу, мы даже продукцию захораниваем. Ведь вам известны факты, когда археологи находили какие-то амфоры, и в них семена злаков, которые там выращивали в Египте там 4000 лет назад.
2: Вот. Но я вот видел, что люди находили вот там Wagon Wheels или какие-то вот эти спирт-рояль. Юпи, что ли? Ну, вот из 90-х
3: вот
2: вещи.
3: Это, да. Не, а вот это вот люди тоже обнаружат в будущем. Понимаете, там мы захоранивали, закопали. И маринованные куриные грудки вместе со слычницей и с кетчупом. Понимаете, выпечку, десерт и гречку. Да, интересно тоже знать, что мы кушали.
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: хлеб,
2: да.
3: Естественно. Зелень плохо сохраняется, скажу сразу. Зелень, тут проблема, конечно. Вот. Лапшу быстрого приготовления. Тоже будет интересно археологам заварить
2: кипятком. Лапша действительно, это же очень такая уже устоявшаяся форма питания.
3: А может быть, не будет в будущем. Они будут думать, а как вот они питались. И она сохранится, скорее всего. Печеньки. Вот печеньки, кстати, хорошая вещь. Почему? Вот даже на упаковке написано, срок хранения иногда полгода, год, полтора, да. Я вам скажу по секрету. Они и 100 лет могут храниться. И 500. Потому что с этими консервантами, которые там, точно, они, им ничего не будет через 1000 лет. Их могут прекрасно покусать археологи. Вот. Поэтому, ну, вот и сельхоз продукции тоже мы захораним. Ячмень, рожь, пшеницу, какие-то еще вот. И, ну, так скажем, это вообще семена разумного, доброго, вечного. Мы вот закапываем в землю, вносим.
2: Ну что, дорогие друзья, сейчас ненадолго прервемся и как раз послушаем какую-либо археологическую музыку прошлого.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ну что же, дорогие друзья, вот вы слышите, какой интересный у нас получился рассказ. Павел Скорнюк пришел к нам сюда сегодня в гости на радио Чиплетук в программу «Встреча с интересным человеком». И мы вот пообщались с футурологом, археологом. Я даже не смогу, наверное, точно определить, это за такая профессия?
3: Ну, я еще вам скажу, тут несколько интересных фактов. Вот, например, мы, конечно, книги сохраняем. Почему? Потому что книга уходит. Бумажный носитель, вообще...
2: Да.
3: А ведь будет интересно сохранить вот эти, как берестяные грамоты находят, в курганах. А здесь они найдут книги. Беллетристика, фантастика. Сам издат, например, он не сохранится, да? Вот. Одного идиота закопали. Идиота, это в смысле Достоевского роман, написали один роман. Почему? Потому что это вечная книга, ее явно будут переиздавать. Поэтому это редкостью не будет. Один идиот, вот. Но зато полное собрание сочинений Ленина закопали, там Канта, философов Шопенгауэра. Вот. И мы сотрудничали с Государственной библиотекой имени Толстых. Ну, там она странное название, но это обоих Толстых, Льва и Алексея. Да, вот. И полностью закопали эту библиотеку. Вот все книги, которые у них были, они пожертвовали нам. Всю библиотеку закопали.
2: Очень интересно. Очень.
3: Ну, это просто интересно. Потом учебники школьные. Это особенно вот ОБЗ.
2: ОБЗ
3: закопали учебники.
2: Вот как учили в тот или иной
3: период. Как учили по геометрии, по математике, И, конечно, учебники истории. Потому
2: вот
3: что
2: это самое
3: история,
2: важное.
3: Вот какую
2: Она
3: историю?
2: Же история постоянно трансформируется.
3: Конечно.
2: Постоянно. Выясняются какие-то новые подробности.
3: Да.
2: На каждом историческом отрезке ты можешь прочитать и понять, кто вот был в этот момент тот человек, о котором идет речь. Вот в этот исторический момент он считался.
3: А вот еще, как вам, вот очень зрелищно было, когда пришел оркестр, мы, конечно, оркестр не закапывали, но каждый принес свой инструмент,
2: так.
3: И мы под музыку закапывали тромбоны, геликоны, барабаны, скрипочки, гобои, в общем, все дела вот эти, и рояль, конечно, закопали.
2: Ну, на видео осталось?
3: На видео есть, да, но что-то иногда у нас эксклюзив, потому что если на видео, там люди, знаете, привязка к местности, и они могут прийти все это
2: прийти и раскопать.
3: Вот. Сантехника. Сантехника, конечно, это обязательно. Как вот люди жили. Ванну закопали, раковину, унитаз закопали, конечно. Ну,

0: Если бы вы увидели, втянулись. А вот домашние животные, спросят, что мы живьем?
1: Да, вот я спрашиваю, домашние животные.
0: Нет, конечно, не живьем, не тушкой, а чучелком. Чучелком, вот, коты, чучело, собак, там, мыши белые, еноты, кенгуру, тоже с сумкой набитой всяким
1: хламом. А у вас нет
0: хламом.
1: Такого, вот, не бывает такого нервного тика? Хочется что-то закопать, а нечего? Такое вот, ну, какое-то вот желание психологическое, что-то взять и закопать.
0: Хороший вопрос, хороший, но я вам не смогу даже в этой программе сказать, кого бы я закопал, честно говоря, глубоко-глубоко, вот, но это потом когда-нибудь,
1: ну, после люди загадают.
0: Потом мы, вы знаете, вот мы, например, закапывали эти таблички тоже всякие, вот это тоже, ушла на базу, например, где ты такой найдешь там? Не включать, работают люди, не влезай, убьет. Вот такие таблички там.
1: А, кстати, не влезай, убьет, интересно. Раскапываешь, да? А тебе говорят, не влезай, убьет.
0: А вот это,
1: и не,
0: человек, а человек, это другая вещь. Это знаете, мы, испугаться. Это мы закапывали, когда плакаты. Плакаты — это то-то содержание нашего времени. Миру мир, например. Вот
1: да,
0: эта
1: да.
0: неоновая вывеска, которая там на Тверской где-то была, она сохранила миру мир. Угу. Да здравствует КПСС, у нас две вывески закопаны. Несколько вывесок «Коммунизм победит». И дальше кто-то говорит, а давай просто записки бытовые. Вот просто муж жене оставил записку. Или там ученики, учительницы. Ну, рекламные баннеры, конечно, тоже вот всякие.
1: Ну, реклама это, конечно, очень показательно. Наглядная. Той или иной
0: там йогурт вот этот, Егорка. Потом вот реклама вот эта была, обалденный пылесос. Помните, такой был рекламный баннер? Ну, он стоял там на Тульской. Вот. Тоже мы его закопали. Бульонные кубики там и всякие рекламы разные. Рекламы много мы закопали. Вот. Ну, что...
1: Время-то у нас заканчивается.
0: Время заканчивается. Я поэтому скажу, да, вот из записок закопали 20 килограмм черной икры.
1: Да вы что?
0: Да, в банке. Да. И записку, значит, у нас там Гоша оставил записку для археологов будущего. Знаете, какая записка?
1: Не ешьте ни в коем случае или что?
0: Не, он написал, ну что, съели... вот. Археологи сейчас... будущего или какие-то пришельцы другой планеты, которые обнаружат, например, ну какой-нибудь айфон сегодняшний или унитаз, да, это, конечно, многое рассказывает ему о нашей сегодняшней цивилизации, о нашей сегодняшней жизни, о современном мире.
1: Да, это очень важно. Ну что же, сейчас копать поедете или как?
0: Пока копать поедем, да. Сегодня мы вот собираемся закопать, кстати, из продуктов полностью меню ресторана «Русская фазенда». Решили полностью, вот они нам привезут покушать, а мы это закопаем. И человек просто, вот археолог раскопает и увидит, вот что кусал человек в ресторане, например, «Русская фазенда». Поэтому разное очень, все очень интересно.
1: Нет, я тут должен сказать, что одна из самых интересных у нас получилась передач из цикла «Встречи с интересными людьми». Действительно, очень неожиданно, очень содержательно и, так сказать, с прикидом на будущее.
0: И мы закопали интернет, я хочу сказать. Знаете, как мы сделали?
1: Ну-ка.
0: Мы закопали, мы соединили кабелем под землей несколько курганов. В курганы закопаны серверы,
1: так.
0: И они между собой соединены и работают пока. Сколько проработают, не знаю. Ага. Поэтому если люди раскопают, они поймут, что вот это была сеть интернет. Вот там серверная, ага. Вот это все, значит, транспондеры какие-то. И оптиковолоконные, значит, ага. Эти провода, ага. И на глубине. Поэтому интернет мы тоже зарыли.
1: Но наш радиочепльдук не закопайте, нет?
0: Ну, эфир трудно закопать. Ну, можно закопать, не знаю, вот как. Я слышал, вы сажали этот самый...
1: Дуб
0: сажали.
1: Да.
0: Поэтому вот дуб, он уже по-своему такой живой курган из кургана. Можно на кургане наверху посадить тоже дуб.
1: Ну что же, огромное вам спасибо за действительно содержательный, глобальный, масштабный проект, за интересный рассказ. И, наверное, будем ждать вас вновь для того, чтобы как-то нам следить за этим прекрасным, удивительным процессом.
0: А с удовольствием, это нет проблем, и все расскажем.
1: Павел
0: Скорнюк, да.
1: Как вас все-таки охарактеризовать-то? Вот? Может быть, мы спросим у наших... радиослушатели, пускай они пришлют название вашей интересной профессии.
0: Ну, пусть подумают, да, потому что нам важнее само делать название. Важно, как это... Это археологи будущего, они придумают, кто мы были для них. Мы для них были просто предки.
1: Ну, а для нас вы были прекрасным гостем сегодня. Спасибо вам большое за участие в программе.

0: Спасибо, Аркадий, да. Зовите все, всегда расскажем, показываем. И вообще, я говорю, присоединяйтесь, это очень увлекательно.
1: Да, товарищи, если где-то волонтеры, если кому-то хочется покопать, хочется докопаться, приглашаем в сообщество Павла Скорнюка.
0: И товарищи.
1: Ну что, всего доброго, до новых встреч.
0: Да, и как говорится, смотри глубже и копай туда в корень. И когда-нибудь наши потомки скажут нам большое спасибо.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Недавно состоялось первое в новом. Как и предполагалось, избран Василий. На новом он пообещал не заниматься, а исполнять. Новому 54, он окончил 2. В 90-е Василий работал под руководством, сообщает агентство. Прокурор просит 2 на 12 и 15 строго соответственно. Она просила признать обоих по статье. Также, по ее мнению, должен быть лишен в течение 3 лет. Юрист также должен быть лишен права в течение 3 лет. Юрист предоставил данные, в связи с чем ему была, отмечает обвинение.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: В сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия...
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
2: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чип-льдук. Шо говорите?

eclipse of your moral sun. Загадка дня. 23 свиные ножки захромали по дорожке. Отгадка дня. Раненая свиная сороконожка.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

0: Звездные моменты нашего спорта. Футбол. Россия, Андорра. Первый тайм, 7-я минута.
1: Так что у андорцев состав, если и меняется по ходу времени, то не так сильно, как, наверное, у многих других сборных. Выбирать особо не из кого. Но об этом чуть позже. Момент и... гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: И, естественно, наши многочисленные радиослушатели захотят услышать этот гол в замедленном повторе. Ну что ж, вот он.
1: Но об этом чуть позже. Момент и... гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем! Отличается Александр Киржаков! Публика в восторге, естественно!
0: Звездные моменты нашего спорта.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в это время было героическое, так сказать. Джурасик Парк, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день, в эфире «Несвежие новости» на радио Чапельдук. В студии ведущий Карим Яблоков. Ясная позиция Советского Союза. Ответные послания председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева президенту США Кеннеди и премьер-министру Великобритании Макмиллану находятся в центре внимания сегодняшних английских газет. Печать подчеркивает твердую позицию, занятую советским правительством по отношению к попытке США прибегнуть к атомному шантажу. Хрущев сделал ясное предупреждение, пишет дипломатический обозреватель газеты «Гардиан» Ричард Скотт, что Советский Союз окажется вынужденным провести новые испытания ядерного оружия, если США проведут ядерные испытания в атмосфере, намеченные на конец следующего месяца. Комментируя согласие советского правительства начать переговоры в Женеве на уровне министров иностранных дел, Скотт заявляет, что это решение возрождает надежду на то, что соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в конце концов будет достигнуто. И о спорте. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта 1962 года, по материалам ТАСС. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Партия Корчнова с канадцем Янурским отложена. Так определились 5 участников турнира претендентов: Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Это были несвежие новости по материалам желтой, то есть пожелтевшей прессы от 4 марта 1962 года. С вами был Карим Яблоков, и берегите меня.

0: That Wiener schnitzel that you eat, that's so creamy and white, it's because I came in it every night.
1: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Денис, Ставрополь. А почему-то ник Алекс Шквир. Но Денис, он же Денис, он же Ставрополь.
3: Алло.
2: Добрый день. А вот Дениса нам удобно было бы услышать? Нам-то было
3: это
2: бы удобно.
3: Я.
2: А вот Денису это удобно?
3: Да.
2: Очень удобно.
3: Да, ему нормально.
2: Ему нормально. Вы у нас на радио Чапульдук попали, голубчик.
3: Да.
2: Да.
3: Это хорошо.
2: Знаете такого?
3: Ну, конечно, знаю.
2: Ага. Что-нибудь скажите, что ли, нам еще.
3: А с какой стати?
2: Вот. Вот хороший разговор.
4: Вот это,
2: на этом можно и закончить,
4: кажется,
2: в принципе.
4: Закончить.
2: У нас таких
4: это
2: звонков
4: один из лучших.
2: Еще не было.
4: Это звонок под названием «С какой стати?».
2: Денис, ну тогда до следующего звонка.
4: Да, спасибо огромное.
3: Спасибо.
4: Всего доброго.
3: А с какой стати вы уходите?
2: Это другой уже вопрос. А у нас только один разрешается вопрос на звонок. Так что все, пока, удачи.
4: Пока, пока.
3: Спасибо и вам. Завтра вас послушаем.
5: У нас все ходы записаны.
3: А с какой стати?

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиппельдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Веб-радио «Чипальдук» имеет уникальную возможность в режиме Skype подключаться к телефонным разговорам совершенно незнакомых нам людей на разных континентах и, бесцеремонно встревая в любую беседу, задавать интересные и неожиданные вопросы. Наш корреспондент Феофан внедрился в Skype-чат на голландском языке.
1: Skype-базар на радио «Чипальдук».
2: Hello, we are from Moscow, from Russia.
3: Yeah, I saw that.
2: Maybe it's the wrong place to ask, but we're trying to find the meaning of the word Chipilduk. And somebody told us that this might be a Dutch word. Maybe it comes from something like Schiphol, and Schiphol is a Dutch place, maybe Schiphol.
3: Oh,
2: if we read it in English, way, you read like
3: Schiphol. Just a moment.
2: Schiphol.
3: Die vraag de
4: duke. Maybe Schiphol.
2: A bird.
3: Nee, de Chipilduk die vraagt of dat een Nederlands woord is.
5: Ja, Schiphol. Is het
3: Nee, Chipilduk die denkt dat het een Nederlands woord is, maar ik denk het niet. Chipilduk.
5: How do you spell it?
3: Maybe it's a meaning by the duck. That's a duck. But it's not a Dutch word.
2: Uh-huh. In Dutch, duck means like in English, a duck, a bird?
3: No, ain't. In Dutch it is ain't. So I think it's more an English or an... Swedish or something like that, maybe, from the north.
2: So you think we should better ask English people, yeah?
6: Yeah, you can do that.
7: Mm-hmm. Okay, danke vel, thank you very much.
3: Okay.
7: Come to Moscow, bye-bye.
1: Skype Bazar на радио Чипльдук.

0: Картинка.
1: Видеть Сидорова с его молодой невестой — одно удовольствие, а не два.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Звездные моменты нашего спорта.
1: Азарт, страсть, сильнейший эмоциональный накал, глубочайшее сопереживание спортсмену. Вот характерные качества наших российских комментаторов, работающих с полной самоотдачей. Вот несколько ярких примеров того, как в разгар спортивных баталий наши спортивные комментаторы своим выплеском эмоций и адреналина помогают нашим спортсменам победить. Пекин, 2008 год, Олимпийские игры. Финальный заезд каноэ-одиночек. Среди финалистов российский спортсмен Максим Опалев. Белград, 2006 год. Заключительные минуты решающего матча чемпионата мира по баскетболу между сборными России и Аргентины.
2: Да, да, 6 секунд до конца финального матча. Аргентина впереди на 2 очка. У нас есть еще шанс спасти матч. Хряпа будет вводить из-за боковой. Последний шанс.
3: Мяч в игре. Аргентинцы пытаются валить. С мячом Боня, Боня, давай, Боня. Давай, вы хороший, ну давай. Напрягись. Отдуши, отдуши, Боня.
2: Сай, Боня.
1: Пальма де Мальорка. Финальный матч чемпионата мира по шахматам по версии FIFA. Гроссмейстеры Милан Герзакович и Наум Цильман.
4: Вот игра перешла в эндшпиль. Герзакович ходит пешкой c6 d7. Очень опасный ход.
5: Да-да-да-да-да, но Наум быстро отвечает. Конь b6, f6. Давай-давай-давай, Наумушка, дожимай.
4: Милый, еще один верный ход, ладьей. И ты дожмешь Герзаковича.
6: Есть ход, ладьей. Ай да, Наум.
4: Ай
6: да, Цильман, сын. Да,
4: вы победили. Наш Наум, чемпион мира.
1: Зальцкамергут, 2005 год. Чемпионат Европы по биатлону среди женщин. Среди участниц россиянка Мария Шустова.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Бедствием.
1: Как удивительно и непредсказуемо порой наша жизнь.
2: Ну, вот кто бы мог подумать, что случайный визит к нам в студию, ну, лето так 10 с лишним назад, некого Николая...
1: Коли, Коляна.
2: Ну, школьного дружка, одного из творческих сотрудников, даст название нашему радио «Чипль-Дук». Ну, впрочем, слово самому Николаю.
1: Коля, ну скажи, вот что для тебя значит то самое памятное слово, от которого родилось тогда наше название?
3: Это удовольствие для тех, кто находится там.
1: Ну там и на зоне, чтобы было понятно.
3: Сами знаете, жизнь там тяжелая.
1: Ну мы так особо не знаем, но догадываемся.
3: Время тянется.
1: Да.
3: Вот. И чтобы как-то его скоротать, есть у друзей, товарищей такая... Ну, можно сказать, забава. Чиферя.
1: Почиферить, да?
3: Да.
2: Честно говоря, музыкальный и словарный блатняк, шансон и криминально-зональная эстетика, ну, мягко скажем, не наш формат. Как в жизни, так и в эфире.
1: А что касается гастрономической темы, то побулькивание ароматного борща или шипение кофеварки больше ласкает наш слух.
2: Но в тот день, когда все в тогда еще полупустой студии слегка притомились
1: и захотели попить чайку-кофейку,
2: наш незваный, но тепло принятый визитер, слегка помятый жизнью Колян, вполне органично так предложил.
4: Ну что, пацаны, почиферим?
0: Чифир горячий, вот твое лекарство.
2: Все, разумеется, поняли это предложение не в буквальном, а, так сказать, в метафорическом смысле. Мол, почаевничаем, и дружно поддержали идею.
1: Вот тогда Коля и произнес свое сакраментальное.
4: Ну тогда ставьте свой чифербак.
1: Чифербак? А что это? Уточнили присутствующие.
2: На что Колян задушевно так пояснил, что собой, собственно, представляет этот загадочный чифербак.
1: Ну, а вот сам этот вот чифербак, он что собой представляет?
3: Ну, это такая емкость, безразлично, любая. Кружка, консервная банка, маленький бачок. Угу. Вот. Закладывается пачка чая. Угу. Вот. Чем меньше емкость и чем больше чая, тем лучше чифир. Заливается кипяточком.
1: И на огонь.
3: И ждет. Ну, а когда до кондиции дойдет, в кружок садитесь с братанами. Ну, и по кругу, по глоточку, за разговором о житии, о бытии. Это трудно объяснить словами.
2: Ну, чифербак так чифербак. И вскоре, в тот вечер, электрический чайник, ну, этот самовар 21 века, увенчивал огромный стол в уютной, респектабельной переговорной, где обычно происходили мозговые штурмы, перекусы, чаепития и кофе-брейки. Начался этакий русский «five o'clock» за чифербаком.
1: Факт остается фактом. Чифербак, словно вирус, попал в тот день на язык творцов-придумщиков будущего радио. Вот только беда, что уже через день после ухода Коли вспомнить это вроде бы простое, но слегка заковыристое словцо, этот многоуважаемый чифербак, никто толком уже не мог.
2: И когда кто-то сказал в положенное время «five o'clock»:
1: «Ну что, чай, кофе потанцуем? Пойду поставлю этот, как его там, чипльдук».
2: Все поняли контекст, и никто не удивился. Так чипльдук, рожденный от чифербака, перекочевал в наш студийный обиход.
1: И когда понадобилось уже наконец придумать название для радио, вопросов не было. С языка у всех почти хором сорвалось. Чипльдук.
0: У самовара я и моя Маша. А на дворе?
4: Вот такая простая и удивительная история. Честная и почти невероятная, как и все на радио «Чипль-Дук».
2: И как все-таки хорошо, что именно этот самый чипльдук Чифербак, а попросту говоря, весело булькающий чайник
1: с кипятком,
2: служит у нас всем остальным чайникам символом уюта, единения близких душ,
1: предметом, вокруг которого можно приятно поболтать, помолчать, помечтать
4: и попридумывать что-нибудь этакое. Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели веб-радио «Чипльдук». Как всегда в это время в эфире программа «Конвертация валют по курсу Центробанка России на сегодня». Итак, мы начинаем. За 100 ангольских кванс, вы не поверите, сегодня дают 44 рубля 34 копейки. Да, забыл вам сказать, что в студии сегодня с вами Антон и Игорь. Вам слово, Антон.
1: Да, Игорь, если мне не изменяет память, то курс ангольских кван, по-моему, понизился, да?
0: Кванз.
1: Поэтому я бы посоветовал нашим юзерам хранить деньги в ботсванских пулах, потому что сегодня курс на 10 ботсванских пул составляет целых 43 рубля 40 копеек.
0: Дорогие друзья, тем, кто не успел поменять рубли на ботсванские пулы, настоятельно рекомендуем замбийские квачи. Сегодня за 10 тысяч замбийских квач можно выручить 60 рублей 4 копейки.
1: Вот. А тем туристам, которые едут не в Замбию, а в Малавию,
0: Куда?
1: Малавия.
0: Малавия.
1: Вот. Там тоже оказывается квачи, но малавийские. И за 100 малавийских квачей сегодня дают 23 рубля 82 копейки.
0: Антон, я бы даже пошутил, квач-квачу рознь.
1: Да, потому что все-таки удобнее, вот на мой взгляд, в малавийских квачах хранить деньги.
0: Или,
1: согласитесь.
0: Скажем образно, хороший квач – малавийский квач. Продолжаем обзор валют по курсу Центробанка России на сегодня на радио «Чипльдук». С вами в студии Антон и Игорь. Сто бангладешских... Так это название валюты. Так. Сто бангладешских так сегодня 48 рублей 32 копейки. А вчера, Антон, вчера... И я прошу обратить внимание и ваш, Антон, и наших радиослушателей. Вчера за 100 бангладешских так давали 48 рублей 30 копеек. Вы видите, как поднимаются таки.
1: Вот интересно, у меня возник вопрос. А есть ли в Бангладеше такая валюта, как не так?
0: Не так. Была такая валюта не так, но после переворота генерала Дафурси валюту поменяли, она называется теперь так.
1: Так, очень интересная информация, спасибо. И к сведению туристов наших, которые собираются ехать в Эфиопию, очень важная информация. 10 эфиопских быров составляет 30 рублей 4 копейки. И прошу обратить внимание, вот нам недавно позвонили из эфиопского посольства и настоятельно предупредили, чтобы туристы не меняли быры на улице, а только в обменных пунктах. Потому что в Эфиопии сейчас буквально наводнена фальшивыми бырами.
0: Итак, 10 эфиопских быров, 30 рублей 4 копейки. Ну что ж, дорогие друзья, это была наша ежедневная программа «Конвертация валют» по курсу Центробанка России на сегодня на радио «Чипльдук». Благодарю вас за внимание. Успехов вам в тяжелые времена кризиса. Экономьте деньги, храните их в бырах, таках, квачах, пулах, кванзах. С вами был Антон
1: и Игорь.
0: Всего доброго, спасибо.
1: До свидания.

А сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Мбабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Чубук. Котельники.
3: Чубук?
2: Москва. Да, Чубук какой-то.
4: Алло.
2: Здравствуйте, Андрей. Это срочный звонок от радио Чипыльдук.
4: Нифига себе.
2: Да, вот мы так решили, что это срочно. Сколько же можно ждать, правильно, нам нашей с вами встречи по телефону?
4: Да, да.
2: Ну, вы сейчас очень заняты, да?
4: Но нет, уже закончил практически, руки мою, работа закончена, надо ехать домой.
3: Понятно, а руки-то грязные были, прям сильно, или это просто такой ритуал?
4: Нет, прям сильно грязные были.
2: И что же это вы там делали такими руками?
4: Мы ремонтировали метелку терки.
2: Метелку терки. А терка промышленного какого-то масштаба или что?
4: Да, да, да.
2: И что она трет там у вас?
4: Полы подметает.
2: Классно.
3: Угу.
4: Да.
2: Чистотой в нашем городе занимаетесь?
4: Нет, мы занимаемся ремонтом всякой техники.
3: Ага.
2: Ну, в конечном счете все равно все в одну копилку. Правильно?
4: Да, да.
2: Ну, за Чипыльдук тоже надо браться чистыми руками, как и нам за вас тоже.
4: Конечно, конечно. У нас Чипыльдук играет круглосуточно, можно сказать.
3: Где у вас?
4: На 7.
3: Да, где?
2: Вот, пока ремонтируют, а Чипыльдук создает настроение.
4: Правильно? Атмосферу позитивную, да.
2: Ну, все, как говорится, о чем мы могли еще мечтать? Если вы не заняты сейчас, еще минутку, вы можете что-то еще такое пожелать или там.
3: Потому что это же очень важно, что под Чипыльдук вы работаете. Что может быть лучше вообще для радиостанции?
2: И работает человек руками, а не просто вот это вот сидение мышкой перед компьютером, понимаешь, это мы все знаем. А вот когда...
4: Да, вот именно руками мы всех... кто что-то руками делает, да.
2: Вот ручищами, натруженными. Вот такой у нас слушатель есть.
4: Да.
2: Андрей, так скажем, нас... Чубук. А почему Чубук? Это вот как-то просто вы нам потрофить решили? Или есть такая фамилия у вас?
4: Нет, это моя фамилия такая, да.
2: Ну вот, видите, как здорово. А тут у нас тоже вот Кирилл, Андрей, Чипыльдук.
3: Угу. Чубук и Чипыльдук.
2: Чубук, Чипыльдук.
4: Очень приятно.
3: Так что даже фонетически все союзно.
4: Да, да, да, да. Очень приятно, что вы есть. Я вам желаю, чтобы вы дальше существовали и процветали.
2: Спасибо.
4: И только развивались, да. Вы хорошее дело делаете, я вам скажу.
3: Спасибо, очень тронутый.
2: Хорошо,
3: да.
2: Просто, да.
4: Даже, я так скажу, какое бы ни было настроение плохое, вот приезжаешь на работу... И все становится хорошо, потому что тут играет Чипыльдук.
3: Изумительно.
2: Мечта, звонок мечты.
3: Да.
2: Вот, и
3: да?
2: Метелка терки там смешалась с какими-то звуками эфира, с какими-то транспондерами, ресиверами, все это вместе, ручищи рабочие, в мазуте тут, в смазке, значит, это, а тут, значит, какие-то мышкой кликают, и все это вместе, Чипыльдучище.
4: Да. Да, Чипыльдучище. Да.
2: Прям даже хочешь сказать не Андрей, а Андрюха.
3: Андрюха, так держать. Мы будем биться за тебя и за всех вообще, кто любит Чипыльдук.
2: Спасибо, хорошего
3: настроения.
2: Поддерживайте
3: нас, а мы будем радовать
2: вас. Оставайтесь, да, мы тоже будем как можем поддерживать. Всем
4: спасибо
2: ребятам
4: вам.
2: Там и девчатам в бригаде
3: поклон,
2: вашей.
3: Поклон, привет.
2: Тоже.
3: Но пасаран.
4: Обязательно передам привет, да.
2: Спасибо, все. Ну,
3: пока,
2: домой,
3: пока,
2: домой
3: пока.
2: С чистыми руками.
3: Да, и совестью.
4: Да, да, да.
3: Счастливо.
2: Счастливо, спасибо.
4: До свидания.
2: Пока.
4: Да.
2: Это
4: пока.
2: Был Андрей Чубук.
3: Чубук.
2: На радио Чипыльдук.
5: У нас все хаты записаны.

Страничка поэзии на радио Чипельтук.

понарошку счастья кружку на ладошку положу, аккуратно с красным бантом я обертку развяжу. Аппетитно, очень сытно эта форма всех влечет. Ароматный и приятный получаю я зачет. Белый, алый и заметный, очень ладный, а молодец. Для девчонок заменяю лучший в мире леденец. Просто ласково потрогай кончики моих ушей. Ты запрыгаешь со мною выше кожаных мечей. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о. Карамельки и ириски тают прямо на глазах. Если я скажу «вы киски», слышу только «ах, ах, ах». Невозможно, очень сложно оторваться от меня. Осторожно съев кусочек, уверяю, ты моя. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко.

0: Уважаемые юзеры, с целью улучшения качества на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Можно.
3: Добрый день. В студии Маргарита Козлова. В эфире обзор новостей. В США...
2: Поправьтесь, пожалуйста, в эфире новости.
3: А, в эфире новости.
2: И мы даже, можно сказать, в эфире новости.
3: Ну, в эфире
2: новости. Хорошо, начинайте.
3: Да, можно?
2: Можно.
3: В США женщина выиграла в лотерею...
2: В лотерею.
3: И не знала об этом. Она забыла о билете. Купить лотерейный билет ей предложил продавец на автозаправке. Женщина согласилась. Спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
2: Сумку.
3: Сумку, я и говорю, в сумку.
2: Хорошо.
3: Через
2: месяц... И забыла о нем. Закончите предложение.
3: Ну да, забыла о нем. Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила...
2: В магазине. Ну, можно и в магазине, хорошо, дальше.
3: Нет уж, в магазине, так в магазине.
2: Ну, написано в магазине, ладно, простите.
3: И получила приглашение посетить.
2: Ну, можно и посетить, двойное ударение возможно.
3: Посетить офис организатора лотереи.
2: Там, кстати, тоже двойное, организатора можно говорить иногда. Хорошо, продолжаем.
3: Ой, не морочьте голову, да как сказать-то?
2: Хорошо, проехали дальше.
3: Организатора лотереи.
2: Хорошо.
3: Когда я осознала, что этот билет выигрышный... то с первой не поверила. Я была уверена...
2: Уверена, да.
3: Что просто невозможно
2: потратить
3: $4 и выиграть.
2: А слово «играть» это же очевидно.
3: Да, простите, выиграть 150.
2: 150 тысяч.
3: 150 тысяч.
2: Числительный учить надо на досуге, как-нибудь подготовитесь. Хорошо, дальше.
3: Ой, вы меня прямо сбиваете. Это какое-то сумасшедшее чувство.
2: Да, это какое-то, еще раз.
3: А, это какое-то. Это какое-то сумасшедшее чувство. Держать в руках билет, который стоит так...
2: Которой.
3: Так много... Стоит так много денег.
2: Денег.
3: Говорит американка Дженнифер Хартон.
2: Ну, скажите нормально. Вот говорит американка, вот эту последнюю. Быстро скажите.
3: Говорит американ?
2: Нет.
3: Говорит Америка...
2: Ну что, так неужели так трудно вот сказать? Говорит американка,
3: подождите,
2: это же очень просто.
3: Дайте мне сосредоточиться.
2: Где вас набирают этих вот дикторов таких?
3: Знаете что... Ладно. Говорит американка Дженнифер Хартон.
2: И вы надеетесь, что вы-то оставили это резюме свое, и что мы вам перезвоним, мы вас возьмем, что ли? Нам такие дикторы не годятся.
3: А надо говорить, перезвоним, сами ничего не знаете.
2: Ну, мы и перезвоним тоже. Мы разберемся.
3: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
2: Ну, люди уже не поняли даже, о чем новость. Давайте еще раз.
3: Как, она
2: смотрите, американка выиграла билет, она даже не знала об этом. Понимаете, общий смысл, чтобы был понятен. И вот в конце она на что собирается потратить этот, так сказать, выигрыш?
3: Она забыла про билет. Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
2: Правильно, можно сказать путешествие тоже. И люди поймут. Хорошо.
3: Это были новости на радио Чипльдук. Это были новости на радио Чипльдук.
2: Хорошо.
3: В студии была Маргарита Козлова. Всего вам
2: доброго.
3: Доброго.
2: Ну, ударение же логичное, когда говорят добровольцы. Поэтому всего вам доброго.
3: Да. А наш эфир продолжит...
2: Ну, вот все-таки мы не поняли фамилию. Более внятно нужно сказать. В студии была. И вот ваше имя и фамилию скажите.
3: Маргарита Козлова.
2: Вот. Так люди запомнят вас. А наш эфир
3: продолжит музыкальная программа.
2: Вот. Вот хорошо. И у людей уже и настроение есть, и информацию полезную они почерпнули.
1: Quick News на радио Чипльдук. Remember the
4: all united in tears. When things were so incomplicated, I wish I could go over there again, and everything couldn't be the same. I've got a ticket to the moon.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чипыльдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «Зеленый электрик» и в газосварочных очках.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Влад, он давно напрашивался сам, что ему позвонили, потом бедный потерял надежду. Он архитектор, на радостях что-то гениальное сочинит.
4: Алло.
3: Влад.
4: Да, я вас слушаю.
3: Да, да, привет вам, привет.
5: Москва, Чапальдук.
3: Москва, Чапальдук.
4: Здравствуйте.
5: Что звук у вас там? Это что такое?
3: Посвистывание.
4: Это у меня две птицы, два попугая.
5: Два попугая? Можно их поближе?
4: Я возле них, возле клеток, Чапальдук звонит.
5: А клетку, вот, трубку туда можете положить?
4: Ну, можно, вот, но они пока молчат.
3: Их, естественно, зовут одного Чипль, а другого Дуг?
4: Практически.
5: Подожди, как зовут?
4: Марик и Парамон.
5: Марик и Парамон. Давайте мы сейчас будем отгадывать, кто из них вот сейчас крикнет, это Марик, или а это вот Парамон.
3: Но порода хотя бы кокодук?
4: Кокодук. Кокодук и Жакук.
5: Так, давайте слушать.
3: Давайте, Марик и Парамон.
4: Да, Марик и Парамон, верно.
5: Слушаем.
4: Но они молчат. Вот
5: да
4: я на них смотрю.
5: Молчат, только что слышали. Как. Подождите, вы ему не говорите.
4: А чирикают это мелкие, чирикают два маленьких. Вот, а самые основные вот смотрят. Может быть, сейчас Марик скажет привет.
5: О.
4: А вот Парамон говорит.
5: Ну-ка еще раз.
3: Это же не собака тебе, голос.
4: О, привет.
5: Это жена.
3: Привет.
5: А сколько лет Марику и сколько Парамону?
4: Около 10 лет.
5: В сумме?
4: Нет, не в сумме, каждому.
3: Каждому. Они старше нас. Это Марик и Парамон — наши старшие товарищи. Вот что, друзья.
5: Давайте послушать Марика или Парамона, кого угодно.
3: Марик и Парамон уже жили.
5: Да помолчи.
3: А мы еще только в проекте были.
5: Тихо.
4: Ну вот они чирикают мелкие, а эти смотрят и молчат.
5: Какие мелкие? А кто мелкие? Как зовут мелких?
4: А у них нет имен, мы им дали имена и забыли.
5: Гениально.
4: Такие безымянные птицы.
5: Ну надо заново.
3: Это как пин-код, да, вот так типа додал, набрал, зарегистрировался, а потом войти уже не можешь. И вот они и молчат, потому что они ждут.
5: Молчат не они. Молчат Марик и Парамон. Ты же ничего не понимаешь.
3: Я вообще уже давно запутался.
5: Подожди,
3: по-моему,
5: дай
3: это Влад свистит.
4: Четыре птицы, два попугайчика обычные, волнистые. Точнее, три попугая. У нас же еще тут вот.
5: Подождите, да. Марик, Парамон и еще кто?
4: Еще три.
5: Пятеро?
4: Три маленьких. Да, всего пять получается, верно.
3: Пятеро попугаев.
5: Подожди, значит, два известных, да. Это Марик и Парамон, и трое неизвестных.
4: Да. И три безымянных. У них отдельная клетка, вот.
5: Уберите их сейчас пока. Давайте мы хотим услышать Марик и Парамон, а эти сбивают все.
4: А, вот Парамоша поет.
5: Что?
4: Я ему играю... Подожди, какую песню научился играть? А, «Гори-гори, моя звезда», и он не подпевает.
5: Давайте.
4: Молчат и смотрят.
5: Нет, они далеко. Надо, чтобы они в трубку. Поднесите трубку поближе, это может их спровоцировать. Прямо, чтобы они пели прямо в трубку.
3: Сейчас. Это уже было га, а дальше рига. Вот вторая.
4: Тихо. Что он говорит, что Парамоша и дай шейку.
5: Дай шейку?
4: Ну, он любит, когда ему чешут макушку. Вот он предлагает, почеши шею. Вот.
3: А, Влад, а вы чем занимались-то? Мы вас ведь отвлекли на попугая.
4: Я занимаюсь дизайном, я архитектор по специальности. Да, вот. Интерьерами я занимаюсь нынче. О, привет, слышали?
3: Привет.
4: Слышали только что?
5: Да.
4: Привет.
3: От Марика.
4: Он гигантский, он метр в высоту.
5: Кто? Попугай?
4: Вот, если бы его взять, Марик. Ну да, он гигантский просто, я вообще его боюсь.
3: Так что же вы сразу не сказали? У нас картинка сразу нарисовалась.
5: Совершенно
3: другой коленкор. А какого цвета-то это все чудо-юдо?
4: А, какой красно-голубо-зеленый.
3: Ой, фантастика, если я представляю.
4: Ну, основной цвет красный.
3: Это же чистые цвета такие, понимаешь? А выгуливать их надо, вот, чтобы они, у них крылья, чтобы не отвалились, не атрофировались, мышцы не ослабли, их как-то
4: на веревочке. Марик летать не хочет. Его выпускаешь, он прыгает, как собачка. Прыгает, просто прыгает по полу.
3: А большой?
4: Ходит.
5: Марик есть большой?
4: Большой тоже.
5: А нет,
4: они большой. Не летают. Хотя умеют. Марик раньше летал еще, его там куча людей ловила пожарными этими шлангами. Он затерялся как-то в порту, вот, ну, его словили.
3: Ну, в общем, это длинная история. Бронзбойтами сбили с дерева, я понял.
4: О, слышали, на фонтанке вот купил, вот только что было.
3: Влад, спасибо, не жалко потраченного времени на вашу всю веселую живую компанию. Привет всем.
4: Я сейчас всем пойду говорить, что мне звонил Чипендук.
3: Обязательно.
5: Пока.
3: Пока.
4: Да, всего вам доброго.
3: Всего доброго.
4: Москва.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: А малина.
1: Малина. Малина.
2: Как-то раз за чашкой чая Антон Павловича Чехова спросили:
3: а правда ли, что в человеке все должно быть прекрасно? Как там у вас и лицо, и одежда, и душа, и...
4: За едой, только о еде,
2: сухо отрезал великий писатель. Знаете ли вы, что чеховскую чайку долго не могли поставить на сцене МХАТа?

Пока, наконец, уже поцарапав крыло, не догадались поставить в гараже.

0: всем известно, что великий французский мыслитель Сен-Симон просил с вечера своего лакея будить его по утрам фразой, ставшей с тех пор крылатой: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Однако мало кто знает, что ответом лакею по утру бывала обычно грязная площадная брань да башмак в голову.
1: Не жизнь замечательных людей, а малина.
0: Знаете ли вы, что первый вариант сказки Шарля Перро «Красная шапочка» заканчивался тем, что добрый и умный серый волк съедал зловредную девчонку? И только личное вмешательство самого кардинала Ришелье, усмотревшего в шапочке недвусмысленный намек на свой сановный головной убор, вынудила автора подсластить злую политическую сатиру банальным хэппи-эндом. Авантюристка французского двора мадам де Помпадур в быту, однако, была добропорядочной матроной, матерью десятерых детей и большой скромницей. Конечно, она могла утопить в нужнике договор с Испанией или уморить стряхнином весь двор, однако никогда не опустилась бы до того, чтобы обвинять в этом домашних. Известно, что Сальери так сильно мучился, не зная, что подарить Моцарту на день рождения, что отравил его накануне. Как-то раз на банкете в честь удачной премьеры Тоски к Пуччини подошел Беллини, чтобы пропустить со своим другом и извечным соперником стаканчик мартини на брудершафт. Раздался звон бокалов.
2: «Ля?»
0: — улыбнулся Беллини.
2: «Си!»
0: — согласился Пуччини.

Телевизор – это устройство, дающее возможность людям, которым нечего делать, смотреть на людей, которые делать ничего не могут. Фред Аллен.

Чипльдук. А смысл?

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек.

0: Московский метрополитен, 11:20 утра. Перегон между станциями Коломенская и Автозаводская.
1: Упаковки 5 подушечек таких, стоит упаковка 30 рублей. Их нужно просто намочить водой. Никаких средств, гелей, порошков сюда добавлять не надо. Здесь уже все есть. Хочу заметить, что чистить можно не только посуду. Изделия из латуни, меди, серебра, бронзы, мельхиора зачистить до блеска. Раковины, ванны от ржавчины. Прекрасно чистить аквариум такой подушечкой. 30 рублей за 5 подушечек, на каждой упаковке аннотация. В каждой коробочке специальная формочка для хранения.
0: Переезд между станциями метро Волгоградский проспект, Текстильщики, 12:15.
2: Хорошее внимание, подается оригинальная настольная света диодная лампа. В отличие от обычной лампы, не нуждается в электросети, поскольку работает от 3000 батареи. Освещение будет достаточно, чтобы читать, писать. Выключить такая лампа при отключении электроэнергии. Словом, будет полезно в любом доме, гараже, на даче, загородной поездке. При необходимости без труда поместиться в любую дорогу. Полезная вещь, может послужить неплохим подарком, а тем более, что цена позволяет. Стоит такая лампа, уже укомплектованная батарейками, 150 рублей.
0: 13:05. Перегон между станциями метро Фили и Багратионовская.
3: Уважаемые пассажиры, предлагаю вашему вниманию продукцию нашего швейного объединения. Во-первых, вот такие меховые манто. Прекрасно подойдут как молодым девушкам, так и дамам в возрасте. Они красиво смотрятся и на улице, и в помещении, и в метро. Вот меховые, пожалуйста. Есть разные размеры, пожалуйста, можно примерить прямо здесь. У меня есть зеркало. Стоимость такого мехового манто из чернобурой лисицы около 200 тысяч рублей. Также есть шубы из песца, норки, шиншиллы, соболя, рыси, бобра, шанхайского барса. Цены от 4000 евро. Пожалуйста, подходите. Также предлагаем вам вот такие вот матовые колпаки на автомобиле Bentley. Модели Bentley Turbo и Classic. Пожалуйста, стоимость 350 евро. Вот и также и сами автомобили Bentley. Вот по каталогу можно выбрать и заказать. Цена в районе от 4 до 8 миллионов рублей. И, наконец, имеются для вас... Вот сюда, пожалуйста, поставьте, да, вот проносите, ребята. Вот такие кожаные диваны и кресла предлагаем элитной коллекции Марко Ферретти из кожи бегемота и крокодила. Перед вами вот представлена модель Верона. Пожалуйста, можете присесть, вот, дама, пожалуйста, да. Вот, присесть и попробовать, очень мягко и удобно. Красиво смотрится в интерьере и не так уже дорого. Всего 12 тысяч евро. В комплект входит один диван и два кресла. Пожалуйста, подходите, обращайтесь. Вот эти товары могу вам предложить.

0: was just a girl in disguise.
1: C'était du bluff.
2: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
3: и честно, по-спортивному,
2: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
3: как бы после смены ворот,
2: должно быть наоборот.
3: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
2: Задумайся.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

присутствовать на съемках фильма по своей книге – это все равно, что смотреть, как твою корову перерабатывают в бульонные кубики. Джон Ле Карре, автор шпионских романов.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Крепкое слово и кошки. Понятно. Пословица вьетнамских мигрантов-нелегалов.

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио Чипльдук.
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Галыгин. Больше всего шума на минувшей неделе наделала расстроившаяся помолвка одиозной Мэри Джей Флоу, звезды сериала «Sweet Scissors» на ATC, и Кита Ли Рэй, барабанщика знаменитых «Funky Roads», записывавшегося еще в студию у Фреда Торнтона с Нилом Хаски и Тони Бэнксом на предпоследнем альбоме «Garbage», и только что порвавшего со своей girlfriend топ-моделью Маризой Хечковой, подружкой на свадьбе Рэйчел Коки и Чезарио Фендера, напарника Стивена Одли по «Оранжевым ястребам 3» культового Эдди Фергюсона и, как поговаривают, даже пробовавшегося у Сэма Гарбарски, у которого не прошли кастинг даже Мадди Мэлоун и Чак Бонита-младший. Причем первый обиделся так, что отказался сниматься даже в кассовом трэш-бастере «Central Suite» у его зятя, трижды номинанта на Golden Globe, Юджина Дарка, и укатил на Гавайи со своей хани Лорой Хейл, экс-вице-мисс Калифорния конца 90-х, а ныне шоу-дивы с RTH Entertainment. Вторым лидером в рейтинге ивентов стал скандал на East Mojitos Boulevard, латинском квартале Голливуда, где Джей Чика по прозвищу Бигги Блоб, уже дважды побывавший в местном околотке за употребление героина, выгнал из дома стоимостью 11 миллионов баксов загулявшую после последней Грэмми вокалистку Даддлс Чикону Фэй Коблинж. Причем сделал это средь бела дня на глазах у живущих по соседству Рэнди Хьюза, Джулии Уэст и Оша Мисимы, а также подкативших к ним на пати Текера Моррисона, братьев Вачовски, Лива Лакера, а также своей второй жены Лайзы Одри, которая в свою очередь закатила по мобильнику истерику Шерил Кроу из-за ее нового бойфренда велогонщика Лэнса Армстронга, подрулившего прямо с байк-трейла на Венес-Бич. Вызвавшиеся утихомирить собравшихся продюсер Харди Манкис Тоби Порк и секс-идол из нашумевшей черной голубки Рэнди Хьюз случайно спровоцировали драку Лива Лакера с Моррисоном, не взлюбивших друг друга еще на съемках у Тарантино в 99-м. Досталось и случайно попавшему под руку Эйби Топлингу, только что получившему после триумфа в шелтоновской скользкой дороге приглашение сниматься у Чханвук Парка, автора знаменитого «Олд Бой». Пятерых зачинщиков и дрочунов доставили охладить пыл в участок на Мелроуз-бульвар, а Топлинга пригрела Лайза Одри, прикладывая холодную банку Ice-T к его синяку на лице, застрахованном на 2 миллиона баксов. Вечеринка, что называется, удалась. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Услышимся!

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Заливное из женских перчаток. Перчатки хорошо промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, добавить морковь, сельдерей, лавровый лист, соль и варить на слабом огне 6 часов. Морковь вынуть через полчаса после начала варки. Дать кастрюле остыть, вынуть перчатки, разрезать каждую вдоль, выложить на 2 фарфоровых блюда, украсив каждую перчатку звездочкой моркови, полумесяцем лимона и половинкой оливки.

I got love. Everywhere you go, everywhere you go.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элемента, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше. И более человеческие отношения человек человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.

Щиплюнок. Радио Unlimited с неограниченной

0: Quick News на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипельдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. В Сельта забило 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове и Динамо. Анимационный фильм Андрея Ржановского получил приз на фестивале Ванси. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО в США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса двух клубов. Акция МД за 5 лет выросли почти на 2000%. В начале июня в Москве выпало больше двухмесячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодара и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании и терроризмом. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе. Эксплуатация ЦСКА предложила аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум офис, как вирус подсказал новую планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В ней труда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничения на вылет рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новые авиабомбы комплекса «Золотая Орда». Тяжеловес Волков проиграл главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Дирот назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книг с секретными данными. Гитара лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп ответил причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетически насыщенный день. Неизвестные забрались в дом к лидеру другого Трумп. МВД Беларуси сообщила о задержании 270 участников предвыборных пикетов. Британия в результате нападения мужчины с ножом погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавших беспорядков офицеры объявили по обвинениям. Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидрометцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Главный тренер ЦСКА почувствовал выдавание после разгрома Зенита. На западе Германии установили памятник Ленину. Донецкий Шахтёр стал 13-кратным чемпионом Украины. 2 футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско Фолькетс снесли 5 Рубин США. Московские врачи прилетели с Байкаля для помощи борьбе с COVID-19. Богатейший человек вошел в топ 10 миллиардов мира. Богатейший человек уже вышел из топ 10 миллиардов мира. Это были Quick News на радио Чипельдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипельдук.

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

Радио Чипльдук. Не радио, а...

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Алло.
3: Алло.
0: Михаил?
3: Да.
0: Город Сыктывкар?
3: Да.
0: Вы у нас первенец из Сыктывкара.
3: Отлично, хорошо.
4: Коротенечко о себе.
0: Вы знаете, можете даже не коротенечко, можете длинно.
4: Кто вы, что вы и как вы с нами долго...
0: И зачем?
3: Хорошо.
0: Ладно, что в Сыктывкаре там, снег или дождь, или град?
3: Снег, морозы, под 40.
4: Под 40?
3: Да.
4: А вот как это, носа не высунуть? Или уже адаптировались и совершенно переносится, ну так, ну как? Ну, приоделся.
3: Я в детстве живу, привык уже.
0: Вы коренной сыктывкарчанин?
3: Сыктывкарец.
4: А что поделываете, чем занимаетесь?
3: Я закончил университет в прошлом году. Теперь предприниматель пытаюсь сделать свой бизнес в области общественного питания.
4: В области питания?
3: Да.
4: Ну и как, эти переменные успехи или постоянные?
3: Ну, успехи есть, опыт набирается.
0: А какое предприятие общественного питания в Сыктывкаре лучше всего пойдет? Суши, бар?
3: У нас сейчас идет и ажиотаж на лапшу.
0: Лапшу?
3: Да.
0: Лапшовная.
4: А вы планируете какую-то открыть забегаловку?
3: Ну, типа, да, антикафе пытаемся сделать.
4: Антикафе. А там будет радио Чипыльдук как?
0: Как антирадио.
3: У нас уже там играет. Кафе еще нет, и Чипыльдук уже играет вместе с два.
4: Там идет ремонт, и рабочие слушают радио Чипыльдук?
3: Да, да, да, конечно.
0: Скажи, а Сыктывкар, это ведь какая у нас республика? Коми?
3: Коми.
0: А вот вы знаете, что слово Чипыльдук, это тоже из языка Коми?
3: Что такое Чипыльдук с языка Коми?
0: Ну да, может быть, вот есть такое на языке Коми? Если спросить человека, вот, а комика или комячку. Коми? Да, вот Чипыльдук.
3: Коми знаю плохо, но, скорее всего, связано с бобром.
4: С бобромом?
0: И с бобром.
4: И с бобром.
3: И с бобром.
0: Какое национальное самое блюдо-то вот сыктывкарское?
3: Шаньга.
0: Шаньги?
4: Шаньга.
3: Шаньга.
4: Шаньга. Это что такое? Это тесто, наверное, типа пельменя?
3: Это, нет, это типа ватрушки.
4: Ватрушки?
0: Вот шанежную надо открывать.
4: Шанежки, то есть от слова шанежки.
0: Но в Москве. Понимаете? Вот парадокс, в чем неточность. Надо сыктывкарское что-то открывать, но в другом городе. Вот народ тогда ломанется.
3: Да, наверное так.
0: Или наоборот, вот в Сыктывкаре открывать что-нибудь, я не знаю, эстонское.
4: Ну, давай пожелаем ему успеха, приятного аппетита.
0: Приятного общепита.
3: Спасибо.
4: Приятного общепита, вот Андрей добавляет. Ну и чтобы радиостанция «Чипыльдук» смазывала, так сказать, прекрасным соусом, добавкой
0: во
4: была.
0: Во всех предприятиях общественного питания звучало.
4: Главное, чтобы в вашей тоже.
3: Спасибо, и вам успехов.
4: А у вас сколько там еще людей? Комьюнити, «Чипыльдук» комьюнити.
0: Комьюнити.
4: Какова численность?
3: Ну, среди моих знакомых 15-20, может, наберется.
4: Ну, нормально.
3: Активно подсаживаю.
4: Ну, хорошо. Но это число нам подходит. Будем стараться расширять вашими же усилиями.
0: Все, хорошего вечера вам, хорошей погоды, чтобы минус 40 перешло.
4: В минус 35 хотя бы.
0: Хотя бы потеплело
4: хотя
0: до минус 35.
4: Хотя для нашего слушателя это не проблема.
0: Ну, вот даже не знаем, как закончить с вами вот общение. На Гавайях говорят в таких случаях «алоха». «Алоха» — это и «здравствуйте», и «до свидания», алоха, и «всего доброго», и «приятного аппетита», и «я тебя люблю», и «счастье», и не знаю все, что
4: хочешь. Поскорее открыть свой общепит, чтобы там было все приятно, вкусно, и соответствовало статусу Чипыльдука.
3: Спасибо.
4: Счастливо.
3: До свидания.
0: Пока. Слушай, а я тут придумал загадку. Знаешь, как будут звать грузина, если он приедет жить в Коми?
4: Угу.
0: При минус 40 градусах. Знаешь?
4: Сейчас мы узнаем.
0: Комикадзе.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: здравствует этот... Ну, как его? Здравствуй.
1: Радио Чипальдзук. Великая...
0: Как его?
1: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.
0: Здравствуй.

0: Предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик, ты стебелек, я твой пестик, мы навсегда с тобой вместе, зайка моя.
1: Зайка моя.

0: Советует специалист.
1: Stereo.
0: Ничто так не радует глаз, так глубокий, здоровый,

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпин-дук.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Андрей Сергеев, Леон Ньюс на радио Чипальдук.
2: Добрый день.
3: В студии Михаил Мехренчук
2: и Никита Мехренчук. В эфире обзор фолкшопской прессы на радио Чипальдук. Мониторинг. Мировая торговля. Мировая торговля. Антидеппинг. Рост мировой в 3,3%. Что выше Росада, ВТО и торговля по графику роста инвестиций,
4: которые... Не могу найти свои локомотивы.
2: Ну что ж, может быть, пока мы расскажем еще и о том, как министерство штрафует на неистраченные деньги. Белый дом обслуживает бюджетные резервы в ведомственных кассах. В статистике о том, что федеральным бюджетом правительство готовится совещание оптимизации и будет успешно реализовано.
4: Я не могу найти.
2: Вы слушаете обзор сегодняшней прессы на радио Чипальдук. В студии Никита Волчук
3: и Михаил Красимов. Новости культуры. Я хочу стать гражданином семи стран. Видимо, паспортов, как и денег, много не бывает. Получив российское месье Депрек, ну, как говорится, вошел во вкус. Давеча в Ницце на фестивале российского и публике свой новый фильм «Распутин». Актер торжественно напомнил прессе, что теперь франко-российский нескольких государств.
2: Михаил, а на последнем фестивале, который прошел, актер остался ли доволен своими
4: холстрасвичествами?
2: Ну что ж, будем надеяться, что скоро на экраны. Новости экономики. Небоскреб «Газпрома» 7,2 миллиарда рублей. Охтоцентр «Лурцана». Городозащитники Санкт-Петербурга. Небоскреб «Охтоцентр» 400-метровый коммун. Куйбышевский. Санкт-Петербургска. 5 марта. Исключившими списков. Выполнены по его заказу. Не являются археологами и экспертами.
4: Не могу найти новость про... Лиса, продолжайте. Где она? Кроссворд. Олег Васильев. Долгокруг для Владимира Даля. По 15 по горизонтали и 19 внезапное. 7 букв.
2: Михаил, а прав ли я, что 16 по горизонтали, пересекающиеся с 5 по вертикали, содержит букву «Ж» на третьей строчке, которая спрашивает, что птица семейства Лаковских?
4: Да, полевес.
2: Продолжаем обзор «Лаковских газет». В студии Никита Волчук
3: и Михаил Красимов. Прошу прощения, локомотив затянул с пересадкой. Славина меняет Леонид. История со сменой главного тренера локомотива близка к место, освободившееся после семи ухода хорватского специалиста Славина. В ближайшее время должен занять Леонид, под руководством которого железнодорожники уже пробили.
2: А скажи, тот ли это человек, о котором писал еще Русловский спорт?
4: Тренировал Кубаль, Локомотив.
2: Я думаю, болельщики будут...
4: Да, болельщики Локомотива уже долгие годы ждут тренера, который бы смог...
2: Ну что ж, и в завершение выпуска коротко о погоде. Завтра в Москве 0 градусов, ветер и осадки, которые 5 миллиметров. В следующей неделе циклон из восточной
4: Сахары. Где-то Паскаль,
2: вертутного столба.
4: Спасибо, друг.
2: На этом завершен наш обзор утренних, вечерних и вчерашних газет. А с вами были Лорд Ленковский
4: и Михаил Масимович. До свидания.
2: Всего вам благодарствую.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

в нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Дорогие любители классической музыки, сегодня в нашей рубрике, как всегда, звучит классика. Мусоргской. Картинки с выставки. Прямое включение из большого зала Московской консерватории.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу. Бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипль-Дук.
1: Поддержите радио Чипль-Дук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипль-Дук. И так будет с каждым.

0: А ши?
1: Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Saturday spent the first day of the weekend with you. We stayed up and talked till late.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

she told my

Eh bien, n'est-ce pas?

0: Как-то раз в эфире
1: мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Артём.
3: Да.
4: Здравствуйте, товарищ Артём. Это радио Чапельдук вас беспокоит.
3: Да.
4: Да, вот со мной Валя. Валя, вот вас еще ни разу не слышала.
5: Слышу вас зато
4: вот
5: теперь.
4: Сейчас она вас слышит.
3: Замечательно.
4: И что вы делаете в это неурочное время?
3: Прожевываю курочку.
4: Курочку. В городе Самара водятся упитанные куры.
5: И девушки красивые, говорят.
3: Ой, девушки самые замечательные.
5: Лучше курочек.
3: Есть такое. Однозначно лучше
4: курочек. С вами есть какая-нибудь сейчас рядом курочка?
3: Нет, нет.
4: Холостяцкая, значит, пирушка.
3: Да. Пришлось вот как раз-таки с курочкой распрощаться.
4: А что вас надоумило вот на Чапельдук-то обратиться? Может быть, вы рассчитываете с нашей помощью найти какую-нибудь девушку?
3: Давайте-ка немножко уточним. Когда же, интересно, я обращался на радио Чапельдук?
4: Значит, это не вы обращались. Понятно.
3: Я могу слушать его.
4: Ну, что, тогда за сим наш разговор тогда закончен? То есть вас, в принципе, Чапельдук не интересует. Это только вас подставили, и все.
3: Чапельдук-то не очень интересен мне.
4: Ну, вы на нем. Вы можете практически сейчас даже выступить в роли чтеца, певца, мастера каких-то акустических жанров. Скажите-ка, а у вас вот какие-то есть, может быть, старые, древние звуковоспроизводящие инструменты? Вот, то есть, какой-нибудь, может быть, катушечный магнитофон? Мы очень любим вот старье такое винтажное. Патефон, граммофон.
3: Если, конечно, походить по квартире, возможно, можно что-то найти.
4: Граммофонную пластинку, виниловую пластинку какую-нибудь на что-то поставить. Нет такого?
3: К сожалению. Нету.
4: Значит,
3: звук воды есть.
4: Звук воды.
3: Звук открывающейся двери, звук голоса и так далее.
4: Балконы мы любим еще очень.
3: Вот как раз таки я рядом с ним и нахожусь.
4: Так, давайте, выходите на балкон. Рубрика «Балконы народов мира».
3: Алло, голос-то уже балконный.
4: Вот голос балконный. Значит, смотри, слабо сейчас на всю Самару заорать. Говорит радио Чапельдук.
3: Давайте. А говорит радио Чапельдук.
4: Да, это все, что мы получили. Как-то скромненько, Артем. Наш эфир знавал вопли и покруче с разных балконов мира.
3: Так я же уже не из балкона вылез, чтобы меня микрорайон услышал. Как же скромно-то. Они уж меня все знают.
4: А теперь вас не только микрорайон, а весь мир слышит благодаря Чапельдуку. Ладно. А по жизни чем вообще занимаетесь?
3: По жизни сею добро. Продаю рекламу, фотографирую людей в аквапарке.
4: В аквапарке. Есть в Самаре аквапарк?
5: Есть.
4: Есть. А давайте мы приедем к вам в Самару, всем Чапельдукам, в ваш аквапарк вместе с нашими юзерами и устроим там...
3: водную вечеринку.
4: Будет очень зрелищно в аквапарке, с этих с горок будем спускаться, все в оранжевых плавках, в оранжевых купальниках, девушки. Вот, значит, мы так... Ну ладно, в общем-то, все хорошо, только жалко, мы никаких мелодий и ритмов так и не получили от вас. Вам предоставляется последнее слово. Что вы можете сказать свое оправдание?
3: Я невиновен, все в порядке. Спасибо, то, что позвонили, и я что-то вот, честно, пока что еще до сих пор не понял.
4: Ошеломлен он этим.
3: Мягонько, да.
4: Ну, хорошо.
3: Приятно, ошеломлен.
4: Приходите в себя, не оставляйте Чапельдук в покое. Все, пока.
3: Спасибо, Чапельдук радио. Удивили.
4: Здоровья.
3: Приятно удивили.
4: Счастливо. Полетели дальше.
5: Пока.
3: Пока-пока. Ага.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Как живете, чипыльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: Знаком был, не знавший знаки зодиака, был забияка, забияка.
1: Зачем же я тебя придумала? Ведь я в бреду была, в бреду была. Пришел спросивший аюрведи, и предались мы аюрведе.
0: А ночью пели нам цикады, а после ели мы цукаты. Ты приходила лишь ненадолго, только ненадолго.
1: Мы кровь свою отлили в доллары, ведь мы не доноры.
0: Но вызов к нам придет с Афона, а не с Айфона, не с Айфона.
2: Уйди, лебедку подарив мне, в угоду рифме, в угоду рифме.
3: Поэтический тандем Федор Нестеров, литературный псевдоним Феофания Малибу и
4: Марина Веринеевна Хлопунец, литературный псевдоним Альварес Тюрембрюк.
3: Вострякова, Бостон, 2009 год.

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Фраза дня. В результате случайной половой связи Сидоров случайно родился, случайно живет и случайно процветает.

E quella voce, eh sì, quella voce. Riuscirò mai a dimenticare?

0: Страницы классики.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листает учащийся 10 класса Б Максим Морозов.
2: Ну, значит, там жил-был один перец в степи, в сечи в какой-то. Там такая ботва конетельная, вот. К нему приехали два других перца, его сыны. Ну, он говорит, здорово, кореша, начал там с ними возиться, что-то. Ну, они один там с ним играет, войс, а второй говорит, да не, папа, я интеллигентный такой человек, я не буду. Папа говорит, да ты что, друг, оборзел совсем, что ли, я ж твой отец, ну давай поиграем, потусуемся, ну как нормально. Говорит, да не, папа, они осталось, ну, ночь наступила, они там все водку жрут, бухают по-черному, ну, один спит, а второй с отцом бухает, потом я что-то там не помню, потом, короче, напали поляки на них. Ну, все пошли воевать, а этот второй перец, перец второй, полюбил тёлку одну ихнюю, польскую тёлку. Сначала он ей помог, и потом, короче, он перешел на сторону этих поляков и начал за них против своей родины. Ну вот, а потом, когда узнали про это, его замочил собственный отец. Сказал, я тебя родил, я тебя и замочу. Все.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листал учащийся 10 класса.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

У больного, завещавшего свое имущество врачу, мало шансов выздороветь. Томас Фуллер.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.